Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: слушаете «Радио Дача».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радиоканал 104.5. Для слушателей старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Звоните 215-104-5.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать привет своим друзьям Оле, Руслану, Марине, Кое и Реши и поставить для них песню группы «Комбинация». Спасибо, радио «Дача».